0: добрый день. У пробошча в парафии. Запраша Лилия Лада.
1: Торнистры полны усмеха.